Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: а можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Ты слушаешь Ультра Радио. Только лучшие мировые хиты. Лучшие новые и старое доброе.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и нет талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. Единых требований к одежде выпускников для ЕГЭ не существует, однако Рособорнадзор рекомендует подходить к этому вопросу сдержанно. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в документах, регулирующих порядок проведения экзамена, не прописаны жесткие правила по цветам или фасонам. Главный принцип – не отвлекать других участников и не привлекать к себе лишнего внимания. Выпускникам стоит прийти на экзамен в той форме, которую они носили в школе ежедневно. И в завершении выпуска. Единственная в мире панда-альбинос запечатлена на камеру, пишет Daily Mail. Редкая полностью белая гигантская панда попала на камеры наблюдения в природном заповеднике Волун в провинции Сычуань. Это единственный известный науке альбинос среди диких гигантских панд. Впервые необычное животное обнаружили еще в 2019 году благодаря инфракрасным камерам, установленным в горах на высоте около 2000 метров. По оценкам специалистов, сейчас панде около 7 лет. В 2023 году ученые установили, что это самец. Наблюдения показали, что редкий альбинос успешно выживает в дикой природе, находится в хорошей физической форме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
9: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической, гибкой. Современных заборов жилья.

0: банка сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга «Юрент» предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы.

языка, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много комаров в июне, будет много ягод. По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
4: 918-47-48-7.
5: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

на 107 и 9 FM. Радио. Радио. Радио. На 107 и 9 FM.

0: твой близкий.
1: Реклама на УФМ.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Слабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Слабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалист.

0: хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: дома на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
6: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
5: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
6: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много комаров в июне, будет много ягод. По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу по итогам прямой телефонной линии поступило 9 обращений от жителей муниципалитета. Все вопросы были приняты заместителем главы района совместно с заместителем главы города. Среди поступивших обращений – установка лавочек по дороге в поликлинику ИНЕСК, грейдирование улиц на территории района, отсутствие расписания движения автобусов на остановках и отсутствие уличного освещения. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы, взяты в работу, переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращений 41203. Уважаемые жители и гости города, 5 июня с 9 до 17.00 будет полностью закрыто движение транспорта через железнодорожные переезды на 73-м километре перегона Двубратский Усть-Лабинская, а также на подъездных путях улиц Гагарина и Рабочая. Проезд организует реверсивным методом по одной полосе. Жители и транспортные предприятия просьба заранее планировать маршрут. Молодые депутаты Усть-Лабинского района приняли активное участие в благотворительном проекте «Крылья любви». Депутат Усть-Лабинского городского поселения Анастасия Просолова вместе с командой неравнодушных жителей организовала это праздничное мероприятие для детей и их семей. Праздничная программа включала в себя выставку и продажу картин детского творчества, мастер-классы, концертные номера, ярмарку авторских изделий, творческие площадки и благотворительные активности. Анастасия выразила особую благодарность депутату Александровского сельского поселения Анне Кусмаковой, которая приняла активное участие в реализации проекта. Она оказала финансовую поддержку мероприятию, а также своими руками изготовила свечи ручной работы, ставшие прекрасными подарками для детей и частью благотворительной программы. Все собранные в рамках мероприятия средства будут направлены в центр «Дети-лучики» для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В городском доме культуры с большим успехом прошел отчетный концерт ансамбля армянских и грузинских танцев «Нур». Ребята представили зрителям яркую программу из традиционных танцев Грузии и Армении. В концерте приняли участие воспитанники разных возрастных групп, от начинающих танцоров до старших. Зал аплодировал стоя, выражая благодарность педагогам и ученикам ансамбля за сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кавказа. Концерт прошел при полном аншлаге и завершился овациями. Первый в истории официальный чемпионат мира по длинным нардам проходит в Тбилиси. Мероприятие организовано под эгидой Международной федерации нард, сообщили в Минспорте Кубани. В соревнованиях принимает участие около 600 спортсменов из 50 стран. Представители Краснодарского края заявлены во всех 12 дисциплинах чемпионата. Турнир продлится несколько дней. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8 918 967 9671.
6: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много комаров в июне, будет много ягод. По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 22 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 25 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на ОФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Дети, которым исполнилось 10 лет, с 1 июня могут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, говорится в заявлении на сайте. В РЖД добавили, что во время поездки присматривать за детьми будет начальник поезда и проводник, а на самой станции ребенка передадут встречающему, который будет указан в заявлении. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. И в завершении выпуска: Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Каждый вечер в городе зажигается более 1 300 000 уличных фонарей и других источников света, уюта и хорошего настроения, отметил он. Градоначальник обратил внимание, что более 58% из них — современные светодиодные светильники. К 2030-му количество их должно достигнуть 100%. Собянин подчеркнул, что в 2026 году на улицах, дворах и в парках будет установлено более 26 тысяч приборов наружного освещения. По его словам, такое обновление освещения проходит в рамках программы «Улучшение уличного освещения Москвы». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по художественной гимнастике сборная России заняла первое место по количеству выигранных медалей. Всего их в копилке 9, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. В частности, в заключительный день соревнований София Ильтерякова выиграла золото с обручем и бронзу с мячом. Мария Борисова – серебро с булавами и бронзу с лентой. А чемпионат мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии, которая смогла в овертайме с минимальным счетом 1-0 выиграть у команды Швейцарии. И финны в пятый раз стали чемпионами. А в матче за бронзу удивили норвежцы, которые тоже в овертайме обыграли 3-2 самих канадцев и впервые стали призерами чемпионата мира. На открытом чемпионате Франции Мира Андреева вышла в четвертьфинал, обыграв в двух партиях швейцарку Джилл Тайхман. А вот Андрей Рублев не смог добраться до 1/4 финала, проиграв чеху Якубу Меншику в тяжелом пятисетовом матче. В Барселоне на заключительном этапе традиционных международных соревнований, которые называются «Маре Ностром», Мирон Лифенцев одержал две победы. Он выиграл заплывы на спине на 50 и 100 метров, а у Евгении Чекуновой золото на дистанции 200 метров брасом. И еще три серебряные награды. У Олега Костина это 50 метров баттерфляй, Иван Кожакин отличился брас на 100-метровке, и Кирилл Пригода 200-метровку брасом проплыл с серебряным результатом. На чемпионате России по регби состоялся самый принципиальный поединок, который можно себе только представить. Десятикратный чемпион страны «Красный Яр» против 13-кратного чемпиона клуба «Енисей СТМ». В этот раз «Енисей» выиграл со счетом 38-16 и уже совсем рядом находится с лидирующим московским «Динамо». На чемпионате России по хоккею на траве среди мужских команд абсолютно аналогичная ситуация. Команды, которые много лет ведут борьбу за чемпионство, сыграли две встречи в «Электростале». В первом матче «Динамо-Электросталь» выиграла 3-1 у «Динамо-Акбарс», а на следующий день клубы сыграли в ничью 2-2 и по буллитам взяли верх 4-2 хоккеисты «Казани». В турнирной таблице «Динамо-Электросталь» пока идет впереди, опережая чемпионов из столицы Татарстана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8 909 45 30 30.

0: знаю.
1: И что-то мне теперь... Реклама на УФМ.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. Стелс. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Слабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый Li Auto 9 Livis получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый Li L9 Livis. Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. В последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на OFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу по итогам прямой телефонной линии поступило 9 обращений от жителей муниципалитета. Все вопросы были приняты заместителем главы района совместно с заместителем главы города. Среди поступивших обращений – установка лавочек по дороге в поликлинику ИНЕСК, грейдирование улиц на территории района, отсутствие расписания движения автобусов на остановках и отсутствие уличного освещения. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы взяты в работу, переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращений 41203. Уважаемые жители и гости города, 5 июня с 9 до 17.00 будет полностью закрыто движение транспорта через железнодорожные переезды на 73-м километре перегона Двубратский-Усть-Лабинская, а также на подъездных путях улиц Гагарина и Рабочая. Проезд организует реверсивным методом по одной полосе. Жители и транспортные предприятия просьба заранее планировать маршрут. Молодые депутаты Усть-Лабинского района приняли активное участие в благотворительном проекте «Крылья любви». Депутат Усть-Лабинского городского поселения Анастасия Просолова вместе с командой неравнодушных жителей организовала это праздничное мероприятие для детей и их семей. Праздничная программа включала в себя выставку и продажу картин детского творчества, мастер-классы, концертные номера, ярмарку авторских изделий, творческие площадки и благотворительные активности. Анастасия выразила особую благодарность депутату Александровского сельского поселения Анне Кусмаковой, которая приняла активное участие в реализации проекта. Она оказала финансовую поддержку мероприятию, а также своими руками изготовила свечи ручной работы, ставшие прекрасными подарками для детей и частью благотворительной программы. Все собранные в рамках мероприятия средства будут направлены в центр «Дети-лучики» для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В городском доме культуры с большим успехом прошел отчетный концерт ансамбля армянских и грузинских танцев «Нур». Ребята представили зрителям яркую программу из традиционных танцев Грузии и Армении. В концерте приняли участие воспитанники разных возрастных групп, от начинающих танцоров до старших. Зал аплодировал стоя, выражая благодарность педагогам и ученикам ансамбля за сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кавказа. Концерт прошел при полном аншлаге и завершился овациями. Первый в истории официальный чемпионат мира по длинным нардам проходит в Тбилиси. Мероприятие организовано под эгидой Международной федерации нард, сообщили в Минспорте Кубани. В соревнованиях принимают участие около 600 спортсменов из 50 стран. Представители Краснодарского края заявлены во всех 12 дисциплинах чемпионата. Турнир продлится несколько дней. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
1: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука — волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя — это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы — совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. На 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. В теплое время года не стоит оставлять в автомобиле гаджеты. Они нагреваются быстрее окружающего воздуха из-за накопления тепловой энергии в замкнутом объеме, рассказала газете.ру кандидат физико-математических наук Татьяна Вахвалова. Солнечное излучение проходит через стекло, поглощается поверхностями салона и преобразуется в тепло, которое практически не отводится наружу. Температура внутри автомобиля может значительно превышать внешнюю даже при прохладной погоде. Корпуса устройств поглощают излучение и передают тепло внутрь внутренним электронным узлам. В результате ухудшается проводимость цепей и изменяются оптические свойства экранов, что проявляется в сбоях работы и визуальных дефектах, отметила эксперт. И в завершении выпуска специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» назвали создание технологического задела для полетов к Марсу одной из основных целей развития пилотируемой космонавтики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2025 год. Среди стратегических целей названы создание технологического задела для осуществления межпланетных перелетов к Марсу и ближайшим астероидам, освоение Луны, переход от освоения низкой околоземной орбиты к ее использованию, расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности, а также создание российской орбитальной станции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Копейка рубль бережет».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте Министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе Министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Радио. УФМ.

0: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Дома на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере. Палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Всего их в копилке 9, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. В частности, в заключительный день соревнований София Ильтерякова выиграла золото с обручем и бронзу с мечом. Мария Борисова – серебро с булавами и бронзу с лентой. А чемпионат мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии, которая смогла в овертайме с минимальным счетом 1-0 выиграть у команды Швейцарии. И финны в пятый раз стали чемпионами. А в матче за бронзу удивили норвежцы, которые тоже в овертайме обыграли 3-2 самих канадцев и впервые стали призерами чемпионата мира. На открытом чемпионате Франции Мира Андреева вышла в четвертьфинал, обыграв в двух партиях швейцарку Джилл Тайхман. А вот Андрей Рублев не смог добраться до 1/4 финала, проиграв чеху Якубу Меншику в тяжелом пятисетовом матче. В Барселоне на заключительном этапе традиционных международных соревнований, которые называются «Маре Нострум», Мирон Лифенцев одержал 2 победы. Он выиграл заплывы на спине на 50 и 100 метров, а у Евгении Чекуновой золото на дистанции 200 метров брасом. И еще 3 серебряные награды. У Олега Костина это 50 метров баттерфляй, Иван Кожакин отличился брас на 100-метровке, и Кирилл Пригода 200-метровку брасом проплыл с серебряным результатом. На чемпионате России по регби состоялся самый принципиальный поединок, который можно себе только представить. 10-кратный чемпион страны «Красный Яр» против 13-кратного чемпиона клуба «Енисей СТМ». В этот раз «Енисей» выиграл со счетом 38-16 и уже совсем рядом находится с лидирующим московским «Динамо». На чемпионате России по хоккею на траве среди мужских команд абсолютно аналогичная ситуация. Команды, которые много лет ведут борьбу за чемпионство, сыграли 2 встречи в «Электростале». В первом матче «Динамо-Электросталь» выиграла 3-1 у «Динамо-Акбарс», а на следующий день клубы сыграли в ничью 2-2 и по буллитам взяли верх 4-2 хоккеисты «Казани». В турнирной таблице «Динамо-Электросталь» пока идет впереди, опережая чемпионов из столицы Татарстана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу по итогам прямой телефонной линии поступило 9 обращений от жителей муниципалитета. Все вопросы были приняты заместителем главы района совместно с заместителем главы города. Среди поступивших обращений – установка лавочек по дороге в поликлинику ИНЕСК, грейдирование улиц на территории района, отсутствие расписания движения автобусов на остановках и отсутствие уличного освещения. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы, взяты в работу, переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращений 41203. Уважаемые жители и гости города, 5 июня с 9 до 17.00 будет полностью закрыто движение транспорта через железнодорожные переезды на 73-м километре перегона Двубратский Усть-Лабинский, а также на подъездных путях улиц Гагарина и Рабочая. Проезд организует реверсивным методом по одной полосе. Жители и транспортные предприятия просьба заранее планировать маршрут. Молодые депутаты Усть-Лабинского района приняли активное участие в благотворительном проекте «Крылья любви». Депутат Усть-Лабинского городского поселения Анастасия Просолова вместе с командой неравнодушных жителей организовала это праздничное мероприятие для детей и их семей. Праздничная программа включала в себя выставку и продажу картин детского творчества, мастер-классы, концертные номера, ярмарку авторских изделий, творческие площадки и благотворительные активности. Анастасия выразила особую благодарность депутату Александровского сельского поселения Анне Кусмаковой, которая приняла активное участие в реализации проекта. Она оказала финансовую поддержку мероприятию, а также своими руками изготовила свечи ручной работы, ставшие прекрасными подарками для детей и частью благотворительной программы. Все собранные в рамках мероприятия средства будут направлены в центр «Дети-лучики» для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В городском доме культуры с большим успехом прошел отчетный концерт ансамбля армянских и грузинских танцев «Нур». Ребята представили зрителям яркую программу из традиционных танцев Грузии и Армении. В концерте приняли участие воспитанники разных возрастных групп, от начинающих танцоров до старших. Зал аплодировал стоя, выражая благодарность педагогам и ученикам ансамбля за сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кавказа. Концерт прошел при полном аншлаге и завершился овациями. Первый в истории официальный чемпионат мира по длинным нардам проходит в Тбилиси. Мероприятие организовано под эгидой Международной федерации нард, сообщили в Минспорте Кубани. В соревнованиях принимает участие около 600 спортсменов из 50 стран. Представители Краснодарского края заявлены во всех 12 дисциплинах чемпионата. Турнир продлится несколько дней. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио. 107.9 FM.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.
5: Yeah.

0: за него садиться, но и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый Li Auto 9 Livis получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый Li L9 Livis. Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. Последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио FM.

0: Сов крепче, прижимай поближе.
1: Радио.
2: Радио. Радио. УФМ.

0: бомбы.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

слушаем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не более 3 баллов. Депутат напомнила, что плановая ежегодная индексация пособий для продолжающих трудиться россиян пенсионного возраста коснется только тех, кто отработал весь предыдущий год целиком. Августовская прибавка к страховой пенсии работы пенсионеров достигнет максимум 470 рублей, поскольку один ИПК составляет 156 рублей. Мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов или изменение уже полученных результатов. Об этом рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Галиндяев. По его словам, новая схема появилась только в текущем году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Галиндяев отметил, что распространению этой схемы способствовало появление поддельных апелляционных документов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперт предупредил, что предложения о платном изменении результатов экзаменов являются мошенническими и направлены на обман выпускников и их родителей. И в завершении выпуска: в Японии с помощью аниме начали учить школьников, как вести себя при встрече с медведями. Из-за роста числа появлений медведей возле населенных пунктов власти подготовили специальные обучающие видео для детей и памятки для родителей. Материалы посвящены безопасности по дороге в школу и во время прогулок в районах, где могут появляться дикие животные. Школьникам объясняют, где обычно обитают медведи, как снизить риск встречи с ними и что делать при неожиданном столкновении. Детям советуют передвигаться группами, громко разговаривать и создавать шум, чтобы животные заранее знали о присутствии людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радіо УФМ. УФМ. Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
8: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна, 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в июне ночи теплые, будет хороший урожай. По прогнозам синоптиков, в среду 3 июня в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 22 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 26 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
5: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука — волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя — это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы — совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: Реклама на OFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
4: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: I say a little prayer for you.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если в июне ночи теплые, будет хороший урожай. По прогнозам синоптиков, в среду 3 июня в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 22 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 26 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: 107.9. Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: дома на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на UFM 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Копейка рубль бережет».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В субботу по итогам прямой телефонной линии поступило 9 обращений от жителей муниципалитета. Все вопросы были приняты заместителем главы района совместно с заместителем главы города. Среди поступивших обращений – установка лавочек по дороге в поликлинику ИНЕСК, грейдирование улиц на территории района, отсутствие расписания движения автобусов на остановках и отсутствие уличного освещения. По ряду обращений жителям были даны необходимые разъяснения. Остальные вопросы взяты в работу, переданы профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12. Каждый житель может обратиться с интересующим вопросом к дежурному заместителю главы. Телефон для обращения 41203. Уважаемые жители и гости города, 5 июня с 9 до 17.00 будет полностью закрыто движение транспорта через железнодорожные переезды на 73-м километре перегона Двубратский Усть-Лабинск, а также на подъездных путях улиц Гагарина и Рабочая. Проезд организует реверсивным методом по одной полосе. Жители и транспортные предприятия просьба заранее планировать маршрут. Молодые депутаты Усть-Лабинского района приняли активное участие в благотворительном проекте «Крылья любви». Депутат Усть-Лабинского городского поселения Анастасия Просолова вместе с командой неравнодушных жителей организовала это праздничное мероприятие для детей и их семей. Праздничная программа включала в себя выставку и продажу картин детского творчества, мастер-классы, концертные номера, ярмарку авторских изделий, творческие площадки и благотворительные активности. Анастасия выразила особую благодарность депутату Александровского сельского поселения Анне Кусмаковой, которая приняла активное участие в реализации проекта. Она оказала финансовую поддержку мероприятию, а также своими руками изготовила свечи ручной работы, ставшие прекрасными подарками для детей и частью благотворительной программы. Все собранные в рамках мероприятия средства будут направлены в центр «Дети-лучики» для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В городском доме культуры с большим успехом прошел отчетный концерт ансамбля армянских и грузинских танцев «Нур». Ребята представили зрителям яркую программу из традиционных танцев Грузии и Армении. В концерте приняли участие воспитанники разных возрастных групп, от начинающих танцоров до старших. Зал аплодировал стоя, выражая благодарность педагогам и ученикам ансамбля за сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кавказа. Концерт прошел при полном аншлаге и завершился овациями. Первый в истории официальный чемпионат мира по длинным нардам проходит в Тбилиси. Мероприятие организовано под эгидой Международной федерации нард, сообщили в Минспорте Кубани. В соревнованиях принимают участие около 600 спортсменов из 50 стран. Представители Краснодарского края заявлены во всех 12 дисциплинах чемпионата. Турнир продлится несколько дней. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активности. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в июне ночи теплые, будет хороший урожай. По прогнозам синоптиков, в среду 3 июня в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 22 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 26 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга «Юрент» предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. И в завершении выпуска. Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент. Цент-3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Цирдоид. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в июне ночи теплые, будет хороший урожай. По прогнозам синоптиков, в среду 3 июня в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 22 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 26 минут, геомагнитное поле спокойным.

когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком. Имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком. Вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

0: демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: крышка, малышка, холодная капля дождя.
1: Радио УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

FM. Радио. FM. 107.9 FM.

0: Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: FM. На 107.9 FM.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

десять. Между нами своя атмосфера и стейт. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали столицы, зубы скалила, такие правила. На правильном ли в этот раз?